0: فرهنگ شماره کتاب‌های خوانده شده نیست، شماره کتاب‌های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح در صبحانه.
1: Салом алейкум, субх бахайр дӯстони азиз. Ин лаҳза боз бо шумо ҳастем. Имрӯз панҷшанбе, соат 7, имрӯз 9-уми июли соли 2026 ва бо як умеди бисёр калон, бо як нақшаҳои бисёр нек, бо як суҳбатҳои бисёр ҷолиб, бо умеди суҳбатҳои бисёр ҷолибаниқтараш ин лаҳза боз меҳмони хонадони шумо ҳастем ва ман бовар дорам, ки ҳар ҷое ки шумо ҳастед, мо бо шумоем ва фикр мекунам бо ҳам будан ин рӯзи хуб доштан, бо ҳам будан ин барору муваффақият дар касбу кори ҳамдигар ва бо ҳам будан ин албатта лаҳзаҳои хубу хушхотирмон аст. Хаста набошед ва назди микрофон ҳастем бо шумо ман Наврӯзи Файзалӣ, ҳамкорам Томир Иснабизод бо шумо тӯли як соат.
2: Доброе утро, Таджикистан! Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, 9 июля 2026 года. Вы на волне радио Фарханг 106.5 FM. Я надеюсь, что день начнется не с суеты, а с хорошего настроения, добрых мыслей и искренних улыбок. За окном рождается новое утро, а значит, у каждого из нас есть еще один шанс сделать сегодняшний день особенным. Голос вашего эфира сегодня я, Томирис Небизот, и мой неимоверно талантливый соведущий Наврӯз Файзалиев. Оставайтесь с нами, друзья.
1: خب دوستان ما البته همین تونریس مورا بسیار با تعریف میکنند، بعض حالات بسیار تعریف میکنند. ما کوشش میکنیم که با تعریف های تونریس سازگار باشیم. اینجا یک زنگ است، بیدار بشینیم کنیم چی شان میشه.
3: سلام علیکم.
1: رادیوتون کمکک بلند است، کمکک رادیو را پاس کنیم. سلام هم شو برای چینه با شما، حتما همین با شما ما صحبت میکنیم. تمام، ташаккур барои шумо. Радиотон баланд аст ва барои ҳама шумо мо як рӯзи беҳтар, як рӯзи хуб, як рӯзи хуш тавано дорем ва ин лаҳза бед як суруд мешунавем ва суҳбатро боз бо шунавандаҳо идома хоҳем дод. Бовар дорам, ки ин суруд баротон бисёр ҷолиб аст, ҷолиб хоҳад буд. Мешунавем.

0: хаста набошед. Идома дорад барномаи мо. Мо мегузарем ба қисмати сайфо. Соат алакай 7:17 дақиқа қариб. Бале, 7:17 дақиқа соат ва дар ҳамин лаҳзо чанд маълумоти бисёр ҷолиб баротон пешниҳод мекунем. Имрӯз 9 июли соли 2026, имрӯз рӯзи истиқлоли Аргентина аст ва дар Озарбойҷон имрӯз рӯзи хидмати дипломатӣ, рӯзи истиқлолият аст дар Аргентина ва рӯзи кормандони хуҷагии об аст дар Қазоқистон ва дар Панама имрӯз рӯзи қурбониён аст ва дар Судони ҷанубӣ имрӯз рӯзи истиқлолият аст. хуб акнун мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омаданд. соли 1941 ҳамин сана зодрӯзи нависандаи тоҷик азиз раҳим аст ва ҳамзамон гидролог ва нависанда александр пиров ҳамин санаи соли 1954 ба дунё омадааст. футболбози итолиёвӣ паоло ди каньо ҳамин санаи соли 1968 ба дунё омадааст. екатерина гусева ҳунарпешаи театр ва синамо, овозхон, ҳунарпешаи шоистаи русия ҳамин санаи соли 1976 ба дунё омадааст. хуб ҳунарпешаи филмҳои англисӣ тоби кебел ҳамин санаи соли 1982 ба дунё омадааст. хоккейбози рус димитрий обухов ҳамин санаи соли 1983 ба дунё омадааст. соли 1985 алексей черемисинов шамшербози рус аз навъи рапира қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 2016, қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2014, чоркарата қаҳрамони аврупо ҳамин санаи соли 1985 ба дунё омадааст. хуб аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд به چند معلوماتی دیگر کوتاه من براتون زود پیشنهاد میکنم، زیرا اینجا فرصت هم بسیار کم است. ما باید دیگه صفحه را براتون پیشنهاد بکنیم. اکنون میخواهیم که در یک صفحه 30-40 دقیقه مثل بعضی از نفرها صحبت بکنیم، زیرا البته وقت بسیار مهم است. وقت بسیار چیز قیمت است که البته آن را ما پیدا نمیکنیم. برای ما هر دقیقه ما باید با معلومات نو، با کار نو، با عمل نو، نه تو میریس با یک حرف و سخن نو بگذارد. همین سنه سال 1870 چارلز دیکنز نویسنده انگلیس از دنیا درگذشت. نویسنده و فیلسوف مشهور فرانسوی جورج باتای همین سنه سال 1962 درگذشت است. موسیقیدان بریتانیایی ساکسفون‌نواز، فلیت‌نواز و آهنگساز باربارا تامپسون همین سنه سال 2022 درگذشت است. سال 2023 لوئیس سوارز خب لوئیس سوارز فکر میکنم درست است، فوتبال باز و مربی فوتبال اسپانی درگذشت است سال 2023. این معلومه در شما هم است. خب هنرپیشه تئاتر و سینمای لهستان در ژانرهای دراما و مسکه، سناریو نویس، کارگردان و آموزگار یژیشتور همین سنه سال 2024 درگذشت است. خب سال 2025 ایگور پاکلات آهنگسازی ایتیادی شوروی و اوکراینی درگذشت است. خب بید تو میریس از همین معلومات ها چند معلومات دیگر فکر میکنم شما در دستور پیشتون میکنم و بعدا چند رویدادی بسیار مهمی داخلی پیشتون میشود براتون. نرمت
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, сейчас поделимся с вами информацией. Итак, кто родился 9 июля? В 1901 году родилась Барбара Картленд, английская писательница, одна из наиболее плодовитых авторов 20 века. В 1931 году родился Андрей Капица, советский и российский географ, геоморфолог, исследователь Антарктиды и профессор, член-корреспондент Российской академии наук. В 1956 году, друзья, внимание, родился... Так, у нас звонок. Угу. Родился Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кстати, Том Хэнкс является обладателем двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов» и множества других наград. А также 9 июля в Таджикистане родился в 1941 году писатель Азиз Рахим и в 1954 году писатель Александр Пиров. А также в 1751 году родился граф Николай Шереметьев, российский государственный деятель, коллекционер и меценат. Кстати, граф Шереметьев очень известен именно в исторических событиях, да? Он возглавлял Московский дворянский банк, но больше всего прославился благотворительностью, построил странноприимный дом в Москве и богадельню на Неве, а также театральные комплексы в Кусково и Останкино. И в эту дату, в 1845 году, родился Джордж Дарвин, английский астроном и математик, сын Чарльза Дарвина. Он также выбрал путь науки и стал известен гармоническим анализом приливов и теорией расщепления Земли, объясняющей происхождение Луны. А также сегодня 88 лет исполняется Ли Ахеджаковой, известной советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации. Сегодня 62 года отмечает Кортни Лав, американская певица, автор песен и актриса. Лидеру рок-группы Hole и вдове Курт Кобейна. Сегодня исполняется 50 лет Екатерине Гусевой, российской актрисе театра, кино, телевидения, мюзиклов, певице, заслуженной артистке РФ. А также, друзья, внимание, те слушатели, которые смотрели наверняка экранизацию картины «Бригада», я думаю, что вы сейчас поймете, о чем я говорю. Сегодня также исполняется 48 лет Дмитрию Дюжеву, российскому актеру театра и кино, певцу и кинорежиссеру. Кстати, друзья, Екатерина Гусева играла в фильме «Бригада» роль жены Саши Белого, Ольги, а как раз таки Дмитрий Дюжев играл роль космоса. Да, это информация на сегодняшний день.
0: خب ولی بهترین معلومات ها بودند و امروز تو میرسم بسیار مهنت کرده است نمیدونم از کدام سامان ها معلومات های زیاد تگروه کردن براتون پیشنهاد کردن و دو روی دو دیگر براتون پیشنهاد میکنم بعدن یک سرود میشنویم زیرا فکر میکنم صحبتی بسیار هم کمکک نه بشنان دو شد نمیدونم نراحت کننده باشد در میان کم کم سرود بسیار خوب است سال 1996 کارخانه مشترک تاجیکی و هلندی تاجیکتل نخستین خدمت رسانی تلفن موبایلی را راه اندازی نموده سال 2019 جمعیت سهامی کشوده صاحب کار بانک با جمعیت سهامی کشوده توحید بانک یعنی تبدیلی نام کرده است. خب خلاصه چند معلومات بسیار مهمی سطح جهانی دیگر هست که البته براتون پیشنهاد می شود اما بعد از شنیدن سرود و اینجا یک سرود بسیار خوب برای شما پیشنهاد میکنیم معلومات سرود را می شنویم و برمیگردیم.

0: Да, звучит от сердца моего.
1: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, хаста набошед. Инак мо чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб ва муҳими дигара баротон пешниҳод мекунем ва баъд аз он мегузарем ба бозам қисмати шунидани як суруд. Соли 1981 нахуст намоиши мюзикли юнона ва авос дар театри Ленком баргузор гардида. Соли 1991 варзишгарони африқои ҷанубӣ барои ширкат дар бозиҳои Барселона дар соли 1992 иҷозат гирифтанд ва ин нахустин иҷозат дар соли 1960 ба ин субут. Соли 1993 қонуни Федерасияи Русия барои яъне дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он қабул карда шуда. 9 июли соли 1868 ислоҳи 14-ум ба сарқонуни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эътибор пайдо кард ки шаҳрвандон яъне шаҳрвандиро ба ҳамаи шахсони дар ҳудуди он таваллудшуда кафолат дод. Яъне ҳар нафаре ки дил хон новаста аз нажод, дин, пӯст, оин, хулоса ҳарчи, ҳар нафаре ки дар Амрико таваллуд мешавад, яъне метавонист ки шаҳрвандии Амрикоро бигирад. Дар соли 1870 ин бозам ин идомаи маълумот аст, ислоҳи 15-ум ба ислоҳи 14-ум илова карда шуд ки он махсусан пешбинӣ кардааст ки ҳуқуқи овоздиҳӣ дар Иёлоти Муттаҳида бо ранг, нажод ё мақоми қаблӣ ҳамчун ғулом маҳдуд карда намешавад. Яъне дилхонафар метавонист ки албатта дар онҷо овоз бидиҳад. Яъне дар соли 1870 дар Амрико ғуломдорӣ будааст, давраи ғуломдорӣ, бале, ва ягона ҳолат. Соли 1997 Украина бо НАТО созишномаи ҳамкорӣ имзо карда. Соли 2002 созишномаи ваҳдати Африқо, ки 53 давлати Африқоро дар бар мегирад, расман ба Иттиҳоди Африқо табдил дода шуда. Соли 9 июли соли 1868. Хуб, ин маълумот баротон пешниҳод шуд. Соли 2006 финали ҷоми ҷаҳонии футболи FIFA 2006 доир гардида. Италия дар Берлин Фаронсаро бо силсилаи зарбаҳои пеналти ба қавли шикаст додааст. ва ҳамзамон соли 2006 ҳавопаймои Airbus A310 дар наздикии Иркутск ба садама дучор шуд ки 125 нафар дар ин садама ҷони худро аз даст додааст. Дар ҳамин рӯзи соли 1877 ихтироъкори телефон Александр Грэҳам Белл нахустин ширкати телефониро таъсис дод ва ӯ барои такмил додани ихтирои худ тақрибан як сол сарф карда ва ӯ 14 феврали соли 1876 барои гирифтани патент ариза пешниҳод намуд ва 7 март патена ба даст овард. ва охирин маълумоте ки мо дар даст дорем ин ки аввалин мусобиқаи теннис дар Уимблдон баргузор шуд ва клуби крокети Англия соли 1868 дар ҷанубу ғарби Лондон ба қавли таъсис ёфт аст. хуб, ино буданд чанд маълумотое ки ман дар даст доштам баротон пешниҳод кардам ва фикр мекунам ки Томир Исамулӣ чанд маълумоти дигар дорад. то он замон ман як суруди бисёр ҷолиб баротон омода мекунам. арҳмат.
2: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, переходим к календарю. Расскажем о самых интересных датах и событиях этого дня. Итак, сегодня Международный день уничтожения стрелкового оружия. ООН учредила эту дату в 2001 году на конференции по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием. По статистике, друзья, лишь половина мирового оборота винтовок, пистолетов и оружия носит легальный характер. Большинство убийств совершаются именно при помощи нелегального оружия. Я считаю, что это просто невероятный феномен, потому как это очень важно. А также сегодня празднуется День фантазии и юмора. Кстати, все позитивные наши слушатели, сегодня внегласный такой ваш праздник. Как известно, смех продлевает жизнь, он снимает стресс, снижает давление, насыщает кровь кислородом и стимулирует выброс гормона эндорфина, то бишь гормон счастья. Именно ему посвящен День фантазии и юмора. А также сегодня в США празднуется Международный день моды. Праздник придумали в Соединенных Штатах Америки в 2010 году, и с тех пор он стал популярным не только в пределах Соединенных Штатов Америки, но и во всем мире. В этот день принято обновлять гардероб и показывать образы в соцсетях, демонстрируя свободу самовыражения. А стилисты, дизайнеры и бренды проводят мастер-классы и тематические лекции и флешмобы на врус.
1: خب اینها بودن معلومات های بسیار مهم. البته معلومات ها زیاد است، اگر ما اونا رو براتون پیشنهاد بکنیم فکر میکنم تا شم معلومات ها به انجام نرسن، اما اون چیزی که مهم شوخوار جالب است براتون گفتیم. یاد راست میشم امروز 9 ایولی سال 2026 و اینها بودن معلومات های اومدن آمده ما برای امروز و ساعت 7:26 دقیقه. همین لحظه ها یک سرود میشنویم، بعدتر میگذاریم به قسمت خب سوال و جواب، به قسمت صحیفه های آزمونی و باور دارم که شما انتظار هستید. 2 27 95 94 رقمی ایفیر ما است. سرود بهترین است، اولین بار از موجی رادیو فرنگ پیشتون میشود، مخصوصا از برنامه صبحانه.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM и слушаете русский блок радио Фарханг. Прямо сейчас послушайте главные новости дня. Лидер нации Эмомали Рахмон в Бабаджонгафуровском районе ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат». Глава государства Эмомали Рахмон в дистанционном формате дал старт строительству предприятий по производству цемента в городе Старовшане и по производству извести в Бабаджонгафуровском районе. Результаты 4-й Душанбинской водной конференции представлены на заседании Эскато. В Ходжанде 100 сирот получили подарки от президента. Эти и другие новости на нашей радиоволне. 9 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Саакдийской области ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» в Бабаджонгафуровском районе. Согласно плану строительства, работы по возведению данного предприятия осуществляются в два этапа. Первый этап начался 1 апреля 2025 года. На этом этапе будет налажено производство железнорудного концентрата и окатыши, а его завершение запланировано на сентябрь 2027 года. Второй этап будет завершен в 2029 году. В его рамках планируется организовать производство железных брикетов с содержанием железа 90%, блюмов и арматуры. Предприятие строится на территории железнорудного месторождения Шохкадам. А в рамках проведения дополнительных геологоразведок работ австралийской компании Wood были проведены исследования на трех участках железнорудного месторождения Шохкадам – центральном, восточном и западном. По состоянию на сегодняшний день подтвержденные запасы месторождения составляют 59 миллионов тонн. Инвестором и застройщиком предприятия является Таджикский металлургический комбинат, а в качестве генерального подрядчика привлечена компания NETS Китайской Народной Республики. Данная компания отвечает за организацию производства железнорудного концентрата, окатышей, блюмов и арматуры. Следует отметить, что оборудование, техника, строительные машины и другие материалы, используемые при реализации проекта, полностью соответствуют мировым стандартам, а в производственном процессе будут применяться самые современные технологии.
1: Глава государства Эмомали Рахмон в дистанционном формате дал старт строительству предприятий по производству цемента в городе Истаравшане и по производству извести в Бабаджонгафуровском районе. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, закрытое акционерное общество «Таджикский металлургический комбинат» приняло решение построить и ввести в эксплуатацию на территории города Истаравшана Саакдийской области предприятие по производству цемента к 2029 году. Целью строительства данного предприятия является увеличение объемов производства цемента, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством этой продукции и по доступным ценам, а также создание новых рабочих мест для населения. Строительство данного предприятия в современных условиях имеет важное значение, поскольку в Саакдийской области, как и во всех регионах страны, в связи с активизацией работ по созиданию и благоустройству, а также развитием экономики, значительно возрос спрос на цемент. Продукция предприятия в первую очередь будет использоваться для обеспечения потребностей таджикского металлургического комбината, в том числе в процессе производства железа. Вместе с тем, излишки производимой извести смогут удовлетворить потребности других промышленных предприятий страны, а в перспективе будут экспортироваться на зарубежные рынки.
0: Худжанде 100 сиротам из городов Худжан, Бустон, Гулистон и Истиклол вручили подарки от президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки главы государства в Сагдийскую область. Подарки каждому воспитаннику от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона вручили помощник президента, министр образования и науки, министр здравоохранения и социальной защиты населения, заместитель председателя Сагдийской области и председатель города Худжанда. В ходе мероприятия было отмечено, что постоянная забота о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся семьях и людях с ограниченными возможностями, а также создание необходимых условий для этих категорий населения занимает центральное место в политике правительства Таджикистана. Участники встречи подчеркнули, что оказание поддержки нуждающимся, забота о сиротах и стремление

0: заседании Комитета по окружающей среде и развитию ИСКАТО. На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации Министерской декларации о защите нашей планеты посредством регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе мероприятия Саной Бойзуда председательствовал на одном из ключевых рабочих заседаний данного органа и представил основные результаты, послания и политические рекомендации регионального подготовительного совещания стран Азиатско-Тихоокеанского региона к водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 года. Данное совещание состоялось в рамках 4-й Душанбинской водной конференции и способствовало выработке общей позиции стран региона для водной конференции Организации Объединенных Наций.
1: В городе Душанбе по инициативе Агентства по экспорту при правительстве Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное официальному старту программы развития поставщиков и экспорта на тему «Программа развития поставщиков и экспорта. Инструмент интеграции малого и среднего предпринимательства Таджикистана в национальной и международной цепочке добавленной стоимости». В работе мероприятия приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоаким Холикзода, представители соответствующих министерств и ведомств, международных организаций, партнеров по развитию и частного сектора. В ходе мероприятия были представлены механизмы реализации программы развития поставщиков и экспорта. Хоаким Холикзода отметил, что правительство Таджикистана под руководством лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона проводит политику ускоренной индустриализации, развития предпринимательства, привлечения инвестиций и укрепления экспортного потенциала страны. Данная инициатива соответствует стратегическим приоритетам экономического развития страны и направлена на усиление роли частного сектора, улучшение предпринимательской среды и повышение конкурентоспособности отечественных производителей.
0: Агентство по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан совместно со специалистами государственного учреждения «Таджикфильм» завершили работу над документальным фильмом «Древний Хутал» с участием отечественных и зарубежных археологов. Фильм получил высокую оценку специалистов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Ширали Ходжазода. В первом полугодии 2026 года агентство провело ряд мероприятий, в том числе на высоком организационном уровне организовало международный симпозиум «Древний Хутал. Основа возникновения таджикско-персидского языка и древней цивилизации Центрально-Азиатского региона». По словам Ширали Ходжазоды, в этот период была подготовлена и издана книга «Древний Хутал» на таджикском, английском, русском и персидском языках. Под эгидой агентства также учрежден журнал «Сохранение наследия», который издается на таджикском, английском и русском языках.
1: 85 человек из Горно-Бадахшанской автономной области прошли в третий тур республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя». Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, во втором туре конкурса в 6 номинациях приняли участие 320 претендентов. Итоги второго тура были утверждены жюри и оформлены соответствующими протоколами. Документы победителей будут переданы конкурсной комиссии для участия в третьем туре. В 2026 году участники конкурса продемонстрировали высокий уровень подготовки и исполнительского мастерства. Конкурс направлен на выявление новых талантов в области искусства, повышение профессионального мастерства молодежи и подростков, развитие исполнительского искусства, создание новых музыкальных произведений, а также популяризации национальных традиций и богатства культурного наследия предков.
0: И о погоде. Погода в Таджикистане стабильно становится жарче, засушливее и подверженная климатическим аномалиям. Увеличилось количество дней с аномально высокой жарой, особенно в летние месяцы на юге и западе страны. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность без осадков, районы республиканского подчинения небольшая облачность без осадков, температура в долинах ночью до 24, днем до 38 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 34 градусов тепла.

0: Шанбе небольшая облачность, без осадков. Температура ночью до 23, днем до 38 градусов тепла.
1: Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Мы напоминаем, вы были на волне 106.5 FM. И сегодня в студии с вами были я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи. От прекрасного Душанбе до самых высоких вершин Памира наш Таджикистан объединяет людей дружбой, миром и уважением. Пусть процветает наша Родина, а в каждом доме звучат радость, согласие и счастье.

0: ватан به تو هم هست اما با تو زیباتر است.
1: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین میگرداند.
2: Мысли о любви. Я люблю эту жизнь, несмотря ни на что. По глоточку вкушаю напиток сей ценный. Каждый прожитый миг не отнимет никто. Он дарован судьбой, мой подарок бесценный. Когда чувства настоящие, а не выдуманные, то и поэзия наполнена трогательными звуками, прочувственными мыслями, где в каждом слове и в знаках слышится тонкая и искренняя мелодия любви, которую невозможно не услышать. Любовь к природе, к человеку, ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами. Какие бывают виды любви? Как она возникает, развивается? Почему исчезает? И что делать, чтобы сохранить ее надолго? Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека. Это способность отдавать, а не просто получать. Согласно его триангулярной модели, любовь состоит из трех элементов. Страсть – это физическое влечение, интимность – это душевная близость, доверие, и обязательство – это решение сохранить отношения, несмотря на трудности. Идеально полноценная любовь включает в себя все три компонента. Интерес к этим вопросам не угасает. С развитием психологии и нейронауки появляются новые ответы, но и они не лишают любовь ее тайны. Давайте разберем, что такое любовь простыми словами, с точки зрения психологии, биохимии и жизненного опыта.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи. Горит ровно, спокойно, освещая все грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства, так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков, и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого.

руке. Ты навсегда теперь моя, за окном метелишь, мы сияем в темноте. Забудь про все тревоги впредь, им к нам дороги нет. Вместе мы с тобой навек, человеку нужен человек. Твоя рука в моей руке, ты навсегда теперь моя, за окном метелишь, мы сияем в темноте. Забудь про все тревоги впредь, им к нам дороги нет. Вместе мы с тобой навек, человеку нужен человек. Расскажи о страхах мне. Да не в стихах, а так, пусть не в тон, не в так. Твои чувства не пустяк, пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь к тебе никак, я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, кабаках, преследуя выгоду. Ища себя в чужих глазах, это не все поймут. Я засыпал с молитвой на устах, и вот в один прекрасный день передо мной явилась ты, как мимолетное видение, гений чистой красоты.

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти.

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка, и помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь себя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

Все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть подчас. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой. И здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой. Пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM и слушаете русский блок радио Фарханг. Прямо сейчас послушайте главные новости дня. Лидер нации Эмомали Рахмон в Обаджангафуровском районе ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат». Глава государства Эмомали Рахмон в дистанционном формате дал старт строительству предприятий по производству цемента в городе Старовшане и по производству извести в Бабаджонгафуровском районе. Результаты 4-й Душанбинской водной конференции представлены на заседании Эскато. В Ходжанде 100 сирот получили подарки от президента. Эти и другие новости на нашей радиоволне. 9 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Саакдийской области ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» в Бабаджонгафуровском районе. Согласно плану строительства, работы по возведению данного предприятия осуществляются в два этапа. Первый этап начался 1 апреля 2025 года. На этом этапе будет налажено производство железнорудного концентрата и окатыши, а его завершение запланировано на сентябрь 2027 года. Второй этап будет завершен в 2029 году. В его рамках планируется организовать производство железных брикетов с содержанием железа 90%, блюмов и арматуры. Предприятие строится на территории железнорудного месторождения Шохкадам. А в рамках проведения дополнительных геологоразведок работ австралийской компании Wood были проведены исследования на трех участках железнорудного месторождения Шохкадам центральном, восточном и западном. По состоянию на сегодняшний день подтвержденные запасы месторождения составляют 59 миллионов тонн. Инвестором и застройщиком предприятия является Таджикский металлургический комбинат, а в качестве генерального подрядчика привлечена компания NETS Китайской Народной Республики. Данная компания отвечает за организацию производства железнорудного концентрата, окатышей, блюмов и арматуры. Следует отметить, что оборудование, техника, строительные машины и другие материалы, используемые при реализации проекта, полностью соответствуют мировым стандартам, а в производственном процессе будут применяться самые современные технологии.
2: Глава государства Эмомали Рахмон в дистанционном формате дал старт строительству предприятий по производству цемента в городе Истаравшане и по производству извести в Бабаджонгафуровском районе. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, закрытое акционерное общество «Таджикский металлургический комбинат» приняло решение построить и ввести в эксплуатацию на территории города Истаравшана Саакдийской области предприятия по производству цемента к 2029 году. Целью строительства данного предприятия является увеличение объемов производства цемента, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством этой продукции и по доступным ценам, а также создание новых рабочих мест для населения. Строительство данного предприятия в современных условиях имеет важное значение, поскольку в Саакдийской области, как и во всех регионах страны, в связи с активизацией работ по созиданию и благоустройству, а также развитием экономики, значительно возрастает از Роспрос на цемент. Продукция предприятия в первую очередь будет использоваться для обеспечения потребностей таджикского металлургического комбината, в том числе в процессе производства железа. Вместе с тем, излишки производимой извести смогут удовлетворить потребности других промышленных предприятий страны, а в перспективе будут экспортироваться на зарубежные рынки.
1: Худжанде 100 сиротам из городов Худжан, Бустон, Гулистон и Истиклол вручили подарки от президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки главы государства в Сагдийскую область. Подарки каждому воспитаннику от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона вручили помощник президента, министр образования и науки, министр здравоохранения и социальной защиты населения, заместитель председателя Сагдийской области и председатель города Худжанда. В ходе мероприятия было отмечено, что постоянная забота о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся семьях и людях с ограниченными возможностями, а также создание необходимых условий для этих категорий населения занимает центральное место в политике правительства Таджикистана. Участники встречи подчеркнули, что оказание поддержки нуждающимся, забота о сиротах и стремление порадовать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, считаются одними из благородных качеств таджикского народа. К таким ценностям также относятся и поддержка, и забота о людях с инвалидностью и других нуждающихся. Было отмечено, что эти традиции берут начало в богатой культуре и цивилизации таджикского народа. Во время встречи ответственные лица призвали сирот использовать созданные для них возможности хорошо учиться, получать знания и овладевать профессиями, чтобы в будущем стать образованными и патриотичными гражданами своей страны.
2: Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзода в Бангкоке принял участие в 9-м заседании Комитета по окружающей среде и развитию ИСКАТО. На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации министерской декларации о защите нашей планеты посредством регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе мероприятия Саной Бойзода председательствовал на одном из ключевых рабочих заседаний данного органа и представил основные результаты послания и политические рекомендации регионального подготовительного совещания стран Азиатско-Тихоокеанского региона к водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 года. Данное совещание состоялось в рамках 4-й Душанбинской водной конференции и способствовало выработке общей позиции стран региона для водной конференции Организации Объединенных Наций.
1: В городе Душанбе по инициативе Агентства по экспорту при правительстве Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное официальному старту программы развития поставщиков и экспорта на тему «Программа развития поставщиков и экспорта. Инструмент интеграции малого и среднего предпринимательства Таджикистана в национальной и международной цепочке добавленной стоимости». В работе мероприятия приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоаким Холикзода, представители соответствующих министерств и ведомств, международных организаций, партнеров по развитию и частного сектора. В ходе мероприятия были представлены механизмы реализации программы развития поставщиков и экспорта. Хоаким Холикзода отметил, что правительство Таджикистана под руководством лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона проводит политику ускоренной индустриализации, развития предпринимательства, привлечения инвестиций и укрепления экспортного потенциала страны. Данная инициатива соответствует стратегическим приоритетам экономического развития страны и направлена на усиление роли частного сектора, улучшение предпринимательской среды и повышение конкурентоспособности отечественных производителей.
2: Агентство по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан совместно со специалистами государственного учреждения «Таджикфильм» завершили работу над документальным фильмом «Древний Хутал» с участием отечественных и зарубежных археологов. Фильм получил высокую оценку специалистов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Ширали Ходжазода. В первом полугодии 2026 года агентство провели провело ряд мероприятий, в том числе на высоком организационном уровне организовала международный симпозиум «Древний Хутал. Основа возникновения таджикско-персидского языка и древней цивилизации Центрально-Азиатского региона». По словам Шерали Ходжазоди, в этот период была подготовлена и издана книга «Древний Хутал» на таджикском, английском, русском и персидском языках. Под эгидой агентства также учрежден журнал «Сохранение наследия», который издается на таджикском, английском и русском языках.
1: 85 человек из Горно-Бадахшанской автономной области прошли в третий тур республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя». Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, во втором туре конкурса в 6 номинациях приняли участие 320 претендентов. Итоги второго тура были утверждены жюри и оформлены соответствующими протоколами. Документы победителей будут переданы конкурсной комиссии для участия в третьем туре. В 2026 году участники конкурса продемонстрировали высокий уровень подготовки и исполнительского мастерства. Конкурс направлен на выявление новых талантов в области искусства, повышение профессионального мастерства молодежи и подростков, развитие исполнительского искусства, создание новых музыкальных произведений, а также популяризации национальных традиций и богатства культурного наследия предков.
2: И о погоде. Погода в Таджикистане стабильно становится жарче, засушливее и подверженные климатическим аномалиям. Увеличилось количество дней с аномально высокой жарой, особенно в летние месяцы на юге и западе страны. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность без осадков, районы республиканского подчинения небольшая облачность без осадков, температура в долинах ночью до 24, днем до 38 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 34 градусов тепла. В Душанбе небольшая облачность, без осадков. Температура ночью до 23, днем до 38 градусов тепла.
1: Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Мы напоминаем, вы были на волне 106.5 FM, и сегодня в студии с вами были я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи. От прекрасного Душанбе до самых высоких вершин Памира наш Таджикистан объединяет людей дружбой, миром и уважением. Пусть процветает наша Родина, а в каждом доме звучат радость, согласие и счастье.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
6: ملت با فرهنگ ملت تواناست. این رادیوی فرهنگ است.
7: 165 FM.
8: Мысли о любви. Я люблю эту жизнь, несмотря ни на что. По глоточку вкушаю напиток сей ценный. Каждый прожитый миг не отнимет никто. Он дарован судьбой, мой подарок бесценный. Когда чувства настоящие, а не выдуманные, то и поэзия наполнена трогательными звуками, прочувственными мыслями, где в каждом слове и в знаках слышится тонкая и искренняя мелодия любви, которую невозможно не услышать. Любовь к природе, к человеку, ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами, какие бывают виды любви.